0: Chiamo Варна.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christmas.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Day, Mubarak.
1: Joyous Noel.
2: Hello, Christmas.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Jam, Варка!
1: Joyo Noel!
2: Hello, Christina!
3: Buon Natale!
4: С Новым годом!
0: Feliz Navidad!
4: Веселых свят!
5: Merry Christmas!
6: Merry Christmas from Like Radio!